0: а не человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы. Счастлив человек.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости.

0: назовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гадость.
1: И я, сеньор.
0: Их, я готов на гадость.
1: А я, сеньор.
0: Ох, я готов на гадость.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Эх! Вашу прекрасную бороду!

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.

0: Человек собаки друг.
1: Человек собаки друг.
0: Это знают все вокруг.
1: Это знают все вокруг.
0: Понятно всем, как дважды два.
1: Нет добрее существа.
0: Лапу первым подает.
1: Лапу первым подает.
0: Волю нервам не дает.
1: Волю нервам не дает.
0: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: девушек ноль внимания. Вот это воспитание.
1: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек,
2: в который можно положить такой подходящий шарик.
3: Приятно другу подарить горшочек.
2: Нет, шарик.
3: В день рождения. И я.
2: И я.
4: И я того же мнения.
2: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
5: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила? Хвост?

0: хорошо.
1: Как хорошо.
2: Какое совпадение.
0: Нашелся к шарику горшок.
3: А хвост ко дню рождения.
2: Я того же мнения.
0: Приятно, что и говорить.
2: Подарки в день рождения.
1: Но другу радость подарить.
3: Приятнее без сомнения.
2: И я того же мнения.
0: И я
2: того же мнения.
4: Очень многие думают, что они умеют летать. Очень многие ласточки, лебеди очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет — это летание лошади, нелетных животных летание.

хочется гулять, а нам говорят, что катит. Короче, не потянулся. А я говорю вам, хватит. Устал я от этой обузы.

слова упрямо эти я буду повторять тем, кто за нас в ответе. Давно пора понять тем, кто за нас в ответе. Давно пора понять, мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает

по утрам не ждет меня работа. Я давно на пенсии сижу, очень мне прославиться охота. Только как, ума не приложу. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел.

у меня в порядке. Чувствую себя я молодой и прохожим в качестве зарядки. Из окна люблю облить водой. Ну, разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет.

0: аллея, выхожу с рогаткой на простор. Все скамейки перемажу клеем, а потом махну через забор. Ну, разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчив и строго смотрел за все газет.
1: Вы слушаете детский

Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Помню. Птицами считают только тех, которые летают. Птицами считают. Надо в дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами всюду признают. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Птички. Песенки поют. Птички. Ох, птички. Даже гнезда вьют. Птички. Песенки поют. Гнезда вьют. Даже гнезда вьют. Даже гнезда вьют. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Птички. Кто ж такие птички? Те, которые несут яички. А?

Если ты знаешь, что ты за птица, это тебе всегда пригодится. А почему? А потому, это понятно тебе самому, знаю, знаю, знаю. Птицами зовут, которые летают, которые поют, несут яички, гнезда бьют. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этих самых, вот этих самых, которые птицами, птицами, птицами зовут. Птицами, птицами, птицами зовут.

0: дождинки и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам.
1: И дождинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам.
0: Как положено друзьям, все мы делим пополам.
1: И смешинки, и слезинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам. И смешинки, и слезинки.

Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Вы слушаете детский канал.
2: Что такое СОС по морскому СОС? Должен четко и всегда знать любой матрос.
3: Это точно, капитан, можно отвечать. Я на...

0: спасали вас, друзья.
1: Да, в жестокий школ друг шпаргалочку бросал и меня спасал.
0: Что я слышу, стыд и срам, вам старком разнос, вам экзамен не зачтет.

0: Алло, а где же тут кто?
1: Имею я пирожных горы, и есть, что есть, и есть, что пить. Но крашу я заборы, чтоб то не яться мне прослыть.
0: Царь, ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, а? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит.
1: Так-так, понятно. Эй, стража, отрубите-ка ему голову. Тунеядец.
2: Ага, это мой.

Мы не сторонники разбоя. На Савину не нужен нос. Ему под

0: Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврёшь.
1: И делай с ним, что хочешь.
2: Вы слушаете «Детский канал».

0: давайте подпевать. Только чур не сгоряча.
1: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю...

0: Ай, старый мой приятель, вам частую пропоем. Да я начну, а он подхватит. Ох, я о том,
1: а я о сём.
0: Тары-бары, стабары, да ни кора, ни двора.
1: Мы гавайские гитары, эх, превратили в балала.
0: Помню, как на фестивале мы в былые времена с Фуксом три завоевали.
1: Эх, что-то не припомина.
2: Вот она.
3: Где?
2: Да вот она.
3: Да где?
2: Да вот она.
3: Дичи резерв, купе форлантяла труба точизо.
2: Лабене.
0: Отчистуш, право слово, да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы? Ох, я смеюсь, как сумасшедший.

0: ты чучело-мяучело!
1: Ах ты чучело-мяучело!
2: Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!

бдительность вы утратили, позабыли вы голос матушки, получились обознатушки, допустили вы упущение.

0: мальчиков ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты.
0: А ну-ка, давай-ка, вылезать в играми.
2: Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет.

Произойдут передряги, погони, драки, кровь, убийство и обман. Из-за клочка вот этой вот бумаги на ней изображен какой-то план. Всему виною деньги, деньги, все зло от них, мне век их не видать. За мной пришли. Спасибо за внимание. Сейчас, должно быть, будут убивать.

0: на свете, кашу есть не стану.
1: Ненавижу творог, не люблю сметану. Дайте нам на завтрак

0: Говорю вам прямо и вполне серьезно. Нам нужны конфеты для работы мозга.
1: Съешь кило кис-киса, пол

0: Вы слушаете детский канал.
1: Если меркнет цвет кукушки, на душе скребутся кошки, то сумеет вам помочь, то прогонит

Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

везде. Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога.

хам-пам и друга не бросить нигде. Не требую награды, почета не хочу. Скажите.

0: horrible, wasn't it?
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Папа-дуба, папа-дуба, папа-дуба.

0: поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-ба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен слегка.

0: Я лично бросил, не курю. Я бодрый, полон сил. Родной Минздрав благодарю, что он предупредил.
1: Курильщик, извини меня за грустный каламбур. Курению с нынешнего дня.

0: Спросите, мы ответим.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

он резвый паренек, резвый Робин, шустрый Робин, беспокойный паренек, резвый, шустрый Робин. Немало ждет его обид, но сердцем все он победит. Парнишка будет знаменит, семью прославит Робин. Был он резвый паренек, резвый Робин.

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый.

непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

0: всем давно вставать пора. Тра-та-та-та!
1: Слушайте детский канал.

0: Ишь, как выводят шельмы.
1: И папа,
2: ну какой у вас дурной вкус? Это ж Ванька из слободки горло дерет.
3: О, заслушался старый пень, напушал дымут с кровопивцами.
4: Вы слушаете детский канал.

с пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть всему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю.

Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

и в болоте нахлебается воды. Это шхуна и в болоте нахлебается воды. Поняли?

0: так она и поплывет. Как вы шхуну назовете, так она и поплывет. Вот так.
1: Вы слушаете детский канал.

0: А как зовут его?
1: Бим-бом.
0: Фамилия?
1: Тик-так. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом. Куда идешь ты? Ну?
1: Иду я вечером туда, туда, где был я днем.
2: Веселый гном порой грустит, считая нам года.
0: Когда он спит? Когда он спит?
1: Не спит он никогда. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты, гном?
1: А просто не люблю. Боюсь проспать я первый гром, боюсь проспать весну.
2: Усни, малыш, мой милый гном, тебя я заменю.
1: Тик-так,
0: бим-бом.
1: Тик-так,
0: бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты, гном?
1: А просто не люблю. Меня

0: La la la la la la la la la la la la la la.
1: Тики тики тики.
0: Бим бом.
1: Тики тики тики.
0: Бим бом. Куда идешь ты, гном?

0: слушаете детский канал.
1: Оу, yes! Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes!

0: от меня провор не макати, вынос левей вала, Аню как у собаки, а глаз как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Отвинта! Летим!

0: весь мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
0: по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: Дороги,
2: как добрые руки,
0: как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
0: С друзьями намного шагать веселей.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
0: по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: дорога. Дорога похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда,
1: всегда интересно и даже не тесно.
0: На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

0: затылке. Пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотя-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу. Трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.
1: Вы слушаете детский

Но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой сказки

0: Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно. Жизнь моя жестянка. Да ну ее болото. Живу я как поганка. А мне летать. Охота.
1: Вы слушаете детский канал.
2: Я из тех дальних мест, где верблюды окрест караванами чинно бредут. И лицо там с утра обжигают ветра, с той пустыни они несут. Солнце с запада там побежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай на ковре ты в арабскую ночь.

0: весь его отряд. Тело будет жить накрыто, как ты правду говорят.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра грабим короля.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра.

Грусть пусть на сердце не лежит, мне все на свете по плечу. И с песни этой качу по свету, качу, качу, куда

лежит грусть, пусть на сердце не лежит мне, все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу

хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу, качу, качу, куда хочу.

0: Ладно, били, правда, били, не любили.
1: Ни матросы, ни пираты, ни детишки, ни родня.
0: Да, и не могу мерить, били, аппетиты крокодилии.
2: И что били, не побили, просто не было ни дня.

0: все, и нету Билла. Жадность Билла погубила.
1: Он лежит на дне изыла, в жизни мало что успел.
2: Жадность хуже, чем холера. Жадность губит флебустьера.
0: Повторяйте с нами, сэры, этой песенки припев.

Только поет тепло. О рыбках поет рыболов. А я

Сан-Сенита, от речонки, с сережонки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие. Весьма

0: Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие козявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.
2: Слушайте детский канал.

с пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть ему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю.

Я с детства был послушным ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. В бою о личной шкуре не будет думать ури. Хозяину в угоду пойду в огонь и в воду. Всегда для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Бывает, я бунтую, шефа критикую. Я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь. Нет, для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном...

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

Рождения поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению,

0: Вы слушаете детский канал.
1: Oh, yes. Я денежный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, тружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes.
2: Руки моей железной
1: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем коти, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Oh, yes.

отвлекайтесь. Ох, боюсь я за вас, ребятушки. Ох, не вышли вы обознатушки. Надо сидеть, слышите вы, тише воды, ниже травы. Надо сидеть, слышите вы, тише воды, ниже травы.

0: могу, боюсь, сейчас заплачу. А впрочем, спета песенка моя.
1: Вы слушаете «Детский канал».

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым совершить святую весть. Ну, вжик-вжик-вжик, уноси готовенького. Вжик-вжик-вжик, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: секрета вовсе нет. Скучают все на свете.
1: Но почему?

Не секрет, что друзья в облака обожают уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам, если нас обижают. К нам на помощь бросаются даже с небес. Под грустное мычание, под бодрое рычание.

Лорды, сэры, пэры, знайте чувство меры, избегайте пьянства, вы как западни. Ждет нас путь неблизкий.

От похмелья, сэры, будете вы серы, и не мил вам будет утром белый свет. Будет враг доволен, ты уже не воин, если пляшут в пальцах шпага и мушкет.

какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

Кто людям помогает и тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк. Как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, лишь тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя, прославиться нельзя, прославиться нельзя.

0: готова, все, оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то

заменил. Что было вчера, то забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня.

кричал и чихал на все. А чего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет? Отчего нам так давно не везет? Будем делать всем назло вид, что круг повезло, и тогда нам все равно повезет.

0: вокруг.
1: От чего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, от чего нам так давно не везет? Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет. Дал поэт на обед басню соловью, а факир отогрел на груди змею. И Макар никуда не гонял телят, льется с гуся вода, все идет не в лад. Отчего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, чего нам так давно не везет? Аба! Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет.

0: вижу ничего.
1: Вот я вижу, пыль стоит столбом.

зря календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

0: все-таки делать то, лучше все-таки делать то, что ты делать, мастер.
1: Я единственный на востоке. Кубсу в городу, кубсу в городу. Кто дает волшебства уроки? Чах-бах-чуровах, чах-бах-чуровах. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. Волшебник.

дрожите от восхищения. Бэк, бэк, чулим бэк, бэк, бэк, чулим бэк. Как начну свои превращения. Шу-фу, бабалуп, шу-фу, бабалуп. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана.

шарами, шипы шарами. Я вино превращаю в воду. Рок-шок-порошок, рок-шок-порошок. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана.

но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой сказки,
4: а может и не сказки, поймет не только взрослый,
2: но даже карапуз.
0: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз.
5: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец.
6: Бегать, скакать,
7: кувыркаться
8: каждый обязан уметь.
5: Нужно лишь только собраться.

босиком по земле прошел, клены по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты, то всегда легко.

я весь день сижу на крутом бережку. Высоко плывут

солнце золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит, надо мной жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

печаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу к

знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть, пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету. Качу, качу, куда хочу. Качу,

одинокий. Когда скучно и грустно, и некому руку пожать, лучше быть одноногим, чем быть одиноким.

одиноким, чем быть одиноким, когда скучно и грустно, и некому руку пожать. Лучше быть одноногим, чем быть...

0: слушаете «Детский канал».
1: Я убедился нынче сам, что надо верить чудесам. Понять мне это все помог один веселый паренек. Ребята, не сочтя за труд, скажите, как его зовут?

Есть у меня теперь сынок. Я буду с ним не очень строг. Он из полена вдруг возник, великий юный озорник, такие, как он, повсюду ждут, скажите, как его зовут?

0: Мальчик стричься не желает.
1: Мальчик с кресла уползает.
0: Он в мужском и женском зале весь паркет слезами залил.
2: А волосы растут.
3: А волосы растут.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Парикмахерша устала.
1: И мальчишку стричь не стало.
0: Год прошел, другой проходит. Мальчик стричься не приходит.
2: А волосы растут.
3: А волосы растут.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Отрастают, отрастают. Их в косички заплетают.
0: Ну и сын сказала мать, надо платье покупать.
2: А волосы растут.
3: А волосы растут.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Мальчик в платьице гулял.
1: Мальчик девочкой устал.
3: И теперь он с мамой ходит завиваться в женский зал. А волосы растут.

0: слушаете детский канал.
1: Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд. Игрушки

я летом у ребят не видел наяву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки детворы.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Мы острова, гроза. Нас каждый здесь до ужаса боится. Горят у нас во тьме глаза. Эй, уходи с дороги, зверь, птица. Не попадайся лучше на зубок. Зубок у нас заточен, цепь хватит. А попадешься жизни краток срок. Сожрем момент, такой у нас порядок.

Нам-то пора романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

0: детям грубым непослушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
1: Надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
2: Поучают, поучают!
1: Поучайте лучше ваших поучат!
0: Ой, глупы, как пробки дети! Их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают. Им не вырваться назад.
1: Надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
2: Поучаем, поучаем!
1: Поучайте лучше ваших поучат!

0: слушаете детский канал.
1: Если ты настоящий порядочный волк, даже если вся шкура в заплатах, и в глазах не погасла кровавая месть, и природная злость у тебя еще есть, то врагов своих заклятых ты с честью должен съесть. Точи, точи, зубища, клычища, точи. Гляди, идет добыча.

0: хватай и тащи.
1: Кому кушать сено, травку
0: щипать, а наше волчье дело тащить и хватать, тащить и хватать.

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

Я поздравить и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению,

0: не в сказке.
1: Вы слушаете детский канал.
2: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят.

сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любит...

0: делай деньги.
1: Делай деньги, а остальное все дребедень.
0: А остальное все дребедень. А что было дальше?
1: Здесь пенит, там шилит, а где-нибудь фунт.
0: Большие деньги.
1: Стал богим мошенник, мошенники плут.
0: Мошенники плут, почему?
1: Скопил целый путь.
0: А, молодец.
1: Но в том-то и дело, что он не один.

0: слушаете детский канал.
1: Из пахучих завитушек, стружек и колечек мне помощникам под старость и на радость вам скоро-скоро деревянный выйдет человечек, будет с кем мне под шарманку.

Вот уже почти готов он, добрый человечек. Я вложу в него надежду и одежду дам. Он спасет нас от печали, от нужды излечит. Будет с кем мне под шарманку топать по дворам.

0: ровным, справедливым,
1: умным,
0: честным,
2: сильным, добрым.
1: Только и всего.
3: Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги, так что прежде, человечек, выучись ходить.

0: все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

0: Вы слушаете детский канал.
1: Детям грубым непослушным место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
2: Надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
3: Поучают, поучают!
2: Поучайте лучше ваших поучать!
1: Коль глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
2: Надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
3: Поучаем! Поучаем!
2: Поучайте лучше ваших поучать!

0: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
1: В который можно положить такой подходящий шарик.
2: Приятно другу подарить горшочек.
1: Нет, шарик.
2: В день рождения. И я.
1: И я.
3: И я того же мнения.
1: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
4: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо!
1: Как хорошо!
2: Какое совпадение!
0: Нашелся к шарику горшок!
3: А хвост ко дню рождения!
2: Я того же мнения!
0: Приятно, что и говорить!
2: Подарки в день рождения!
1: Но другу радость подарит!
3: Приятней без сомнения!
0: Я!
1: И я!
2: И я того же мнения!
0: И я!
1: И я!
3: И я!

0: все участники регаты. Гребем, гребем,
1: гребем к себе.
0: Во славу почести и злата.
2: Вино красоток
1: и т.д.
0: Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет.
2: И потребление возрастает,
3: а производство отстает.

0: ножки, сундуки и брюхо. Но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет к себе грибцов.
1: Не лучше жить легко и просто, чтоб вас никто не проклинал.
0: Кирзайте, сэр, сушите весла!
2: Сушите весла! Все!
3: Финал!

0: Вы слушаете детский канал.
1: Работа в области искусства меня влекла к себе давно. Безумное рождает чувство

0: старинные полотна меня прекрасно прельщают. О, Рафаэль, о, Ренессанс, искусство так обогащает. Не упустите вы этот шанс.
1: Давайте будем вести искусство людям.
2: Берут на неохотно!
0: Старинные полотна.
3: Давайте будем нести искусство людям.
4: Не

0: Вы слушаете детский канал.
1: А мне нет дела до твоего дела. У меня-то нет дела.
2: У всех людей есть дела.
1: А я ребенок.
2: Не городи чушь. Ты человек. Должен жить по-человечески.
3: А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
1: Остров? Вот здорово!
3: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
1: А я найду кого-нибудь.
3: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
1: Не обитаем?
3: То есть абсолютно. Подушек нет, но сейчас нет, нет ни одной кроватки.
1: А я на травке буду спать.
3: Растудишься на травке.
4: Костер, костер, костер.
1: А я не можешь костер.
3: Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
1: Что, совсем не обитаем, да?
3: То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не спалит ничего, ни на каком огне.
1: А я пойду топор найду.
3: И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, отрапнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь?
1: Нет, нет, нет.
3: А крокодил убежать успеешь?
1: Нет, нет, нет.
3: Боже, как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем.
1: А я.
3: Ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь не по дням, а по часам.
1: Ну почему? Почему?
3: Да потому что ты никогда и ничего не...

0: Вот что значит, Новый год.
1: Что такое Новый год?
2: Что такое Новый год?
0: Что такое Новый год? Это дружный хоровод. Ля-ля-ля-ля-ля. Это дудочки и скрипки, шутки, песни и улыбки.
1: Вот что значит, Новый год.
0: Да, вот что значит Новый год.
3: Что такое Новый год?
4: Что такое Новый год? Это праздник и приход. Ля-ля-ля-ля-ля.
0: Это смех друзей веселый. Это пляски возле елок. Вот что значит, Новый год. Вот что значит Новый год. Вот что значит Новый год.
5: Вы слушаете детский канал.

Посмотри, посмотри, как танцуем мы по кругу. Раз, два, три, раз, два, три. Без конца менять наряды нам не лень, нам не лень. Принимать гостей мы рады каждый день. Мы готовы есть печенье каждый день, каждый день. Отмечать свой день рождения каждый день. Можем мы в тазу купаться в день сто раз, засыпать и просыпаться каждый час. Можем прыгнуть мы с дивана прямо в лес и подняться, как ни странно, до небес. На Луну летать в ракете и на Марс. Мы на все готовы, дети, ради вас. Мы на все готовы, дети, ради вас.

0: не шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды, а квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смей.

0: Опа! Опа! Опа!
1: Вы слушаете детский канал.

0: попала!
1: А птичка поет птицелов. О рыбках поет рыболов. А я

Шанс-Элита. От речонки, с селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

0: глупости. И еще от хвостовства, ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар, злой, противный дуримар.
1: Поет о цветах цветовол, о пчелках поет пчеловол. А я о пиявках пою. За денежки.

0: дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости

что значит зуба, что плы. Правда, потом-то я понял, а уж потом-то привык.

0: печет пирожки.
1: Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, пока твои зубки, зубки.

веселей. Я не трус, признаюсь честно, просто я считаю так. На земле прекрасной нету места для недобрых и для забияк. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Песни и танец великого кота Базилио и прекрасной лисы Алисы о жадинах, хвостунах и дураках.

мы не сторонники разбоя. На Жадину не нужен нос, ему под

0: Какое небо голубое!
1: Мы не сторонники разбоя,
0: на дурака не нужно.

Не дошли лошадку нам дядюшка Том. На ярмарку завтра мы едем верхом. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Комбленн. Когда вы вернете коня моего, а вернем его в среду, во вторник к обеду. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Комбленн. Вот вторник проходит, проходит среда, домой не вернуться верхом никогда. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин.

окончила кляча свое бытие. Оплакали хором кончину ее Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкинс, Коблия. Но песня не кончилась вместе с конем, хоть умерли все, кто катался на нем. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкинс, Кобли и я. В ночной тишине при огромной луне верхом мы несемся на мертвом коне. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкинс.

срочно сделать все легко и точно и решительно вполне поручите Буратино, поручите Буратино, поручите это мне.

0: радуй нас.
1: Неправильно, дедушка.
2: Как неправильно?
1: Поешь неправильно.
2: А как правильно?
1: А вот как надо.
0: Пусть эта елочка праздничный час.

0: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего простоквашина.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

как морю после шквала. И, признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывалый. К тому ж история моя правдивый век кончает. Самим не верится, друзья, но в жизни все бывает.

0: А не пойти ли нам в гости?
1: В гости?
0: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
1: Кто же ходит в гости по утрам?
0: Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-барам, на то оно и утро.
1: На то оно и утро. А куда мы идем?
0: К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
1: Такого не бывает.
0: А у тебя что-нибудь есть поесть?
1: У меня есть еще один воздушный шарик.
0: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
1: Ага, тогда пойдем к тебе.
0: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
1: Они ужасно рады?
0: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
1: А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
0: Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам.
2: Вы слушаете «Детский канал».

0: Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник, Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких, ох, очень маленьких детей.
1: Да, детей.
0: Да, детей.

Ha ha ha ha!

гулять. Они ведь и так никуда не пускают, с тобой не пускают играть. А ты меня любишь, ага, а ты со мной будешь?

0: все поешь. Ага. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

0: змея!
1: Что-то не то.
2: Вот тебе и раз.

Известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам...

0: по банкам и углам.
1: Несите ваши денежки,
0: иначе быть беде.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю там.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
3: Не горы, не враги!

0: чудес!
1: Море чудес!
0: В стране дураков! Рекс, бэкс, фэкс, фэкс.
1: Полейте хорошенечко,
0: советуем мы вам.
1: И вырастут ветвистые
0: деревья в темноте.
1: Но вместо листьев денежки
0: засеребрятся там.
1: Но вместо листьев денежки
0: зазолотятся где?
1: Зазолотятся где?
0: Ни горы, ни враги, и ни лес, ни океан без дна и берегов. А поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
2: Поле чудес.
0: В стране дураков. Рекс, бекс, фекс, фекс, рекс, бекс.
3: Вы слушаете детский канал.

0: наконец сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
1: А ну-ка!

0: Дед Мороз, погоди!
1: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться.

уши настоящие, красивые, блестящие, и хочется к тому же скорей пройти по лужам.

0: Галошу настоящую, красивую, блестящую. А он не понимает, за что его ругают. А он не понимает, за что его ругают.
1: Не волнуйтесь понапрасну.

чувство юмора терять. Даже если вдруг забыли, вы в автобусе котят, вам котят в бюро находок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо.

0: что отсюда вытекает. Арифметики почет? Не хочу!
1: Не хочу! В школе учат, учат! Еще тут сказки навалились.
2: Да.

0: дедушку лопатой.
1: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
2: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
3: В небе солнышко горит, солнце с неба говорит.
4: Я

рос в яйце, и было мне теснее все и уже. Я рос и рос, со мной вопрос: а что же там, что же там, что же там, что же снаружи?

я без поддержки. Как-нибудь замуж, лишь бы забаву, выгодно замуж. Там ее чтобы полная чаша, вот оно счастье.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Тарам, водилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но ходят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.

Он очень занятный. Он очень занятный. Совсем еще глупый.

0: Вы слушаете детский канал.
1: До чего дошел прогресс? До невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег.

0: человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы. Счастлив человек.

Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости.

0: назовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гадость.
1: И я, сеньор.
0: Их, я готов на гадость.
1: А я, сеньор.
0: Ох, я готов на гадость.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Эх, вашу прекрасную бороду.
2: Вы слушаете детский канал.

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.

0: Человек собаки друг.
1: Человек собаки друг.
0: Это знают все вокруг.
1: Это знают все вокруг.
0: Понятно всем, как дважды два.
1: Нет добрее существа.
0: Лапу первым подает.
1: Лапу первым подает.
0: Волю нервам не дает.
1: Волю нервам не дает.
0: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: Вот это воспитание.
1: Вы слушаете детский канал.
2: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
3: В который можно положить такой подходящий шарик.
2: Приятно другу подарить горшочек.
3: Нет, шарик.
2: В день
3: нет,
2: рождения.
3: И я.
4: И я. И я того же мнения.
3: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
5: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост.

0: хорошо.
1: Как хорошо?
2: Какое совпадение.
0: Нашелся к шарику горшок.
3: А хвост ко дню рождения.
2: Я того же мнения.
0: Приятно, что и говорить.
2: Подарки в день рождения.
1: Но другу радость подарить.
3: Приятнее без сомнения.
2: И я того же мнения.
4: Очень многие думают, что они умеют летать. Очень многие ласточки, лебеди очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие,

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет — это летание лошади, нелетных животных летание.

Алёна, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя. Плачь и смей

свете, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку.

Красна собака, сидящая в будке. У ней расцветают в душе незабудки. В желудке играет кларнет, но шутки с бродячей собакой бездомной.

по утрам не ждет меня работа. Я давно на пенсии сижу. Очень мне прославиться охота, только как ума не приложу. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел.

залита аллея. Выхожу с рогаткой на простор. Все скамейки перемажу клеем, а потом махну через забор. Ну, раз это много, хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел за все газеты.

0: Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: Вы слушаете детский канал.
0: Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Помню, помню, помню, помню. Птицами считают только тех, которые летают. Только тех, которые летают. Птицами, птицами, птицами считают. Птицами, птицами, птицами считают. Надо в дорогу, не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Знаю, знаю, знаю, знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами, птицами всюду признают. Птицами, птицами всюду признают. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички песенки поют. Птички, птички, ох, птички, птички, даже гнезда вьют. Птички, птички, песенки поют. Гнезда вьют, даже гнезда вьют. Гнезда вьют, гнезда вьют, даже гнезда вьют. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички

Белые несут яички. Если ты знаешь, что ты за птица, это тебе всегда пригодится. А почему? А потому. Это понятно тебе самому. Знаю. Птицами зовут, которые летают, которые поют, несут яички, гнезда бьют. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этих самых, которые птицами зовут, птицами зовут.

Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Пассивно.

0: Так, поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Что такое СОС по морскому СОС? Должен четко и всегда знать любой матрос.
2: Это точно, капитан, можно отвечать. Я

0: спасали вас, друзья.
1: Да, в жестокий шквал друг шпаргалочку бросал и меня спасал.
0: Что я слышу, стыд и срам, вам, старпом, разнос, вам экзамен не...

0: Вот он дедуну одет, говорит ему в ответ:
1: у меня ведь тоже.

0: Дедушку лопатой.
1: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
2: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
3: В небе солнышко горит,

Конечно, ставлю 5!

0: Вы слушаете детский канал.
1: Никого нету. Алло, а где же тут кто?

0: Смеяться мне пришли.
1: Царь, ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, а? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит.
0: Так-так, понятно. Эй, стража, отрубите-ка ему голову.
2: Тунеядец. Ага, это можно.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Я из песка построил дом большой.

идти разбоя. На Загину не нужен нос, ему под

какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя, на дураканье

0: Вы слушаете детский канал.
1: Фукс, давайте поднимайте. Только чур не сгоряча.
2: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю, а конечно.

0: чай, старый мой приятель, а вам частушки пропоем. Да я начну, а он подхватит. Ох, я о том,
1: а я о сём.
0: Бары-барс да бары, да не караю ни двора.
1: Не гавайские гитары, эх, превратили в балала.
0: Помню, как на фестивале мы в былые времена с Фуксом три завоевали.
1: Эх, что-то не припомина.
2: Вот она.
3: Где?
2: Да вот она.
3: Да где?
2: Да вот она.
3: Дичи ди сера, купе форланте алла трубато чизо.
2: Ла бене.
0: А частушка, право слово, да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы? Ух, я смеюсь, как сумасшедший.

0: ты чучело-мяучело!
1: Ах ты чучело-мяучело!
0: Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!
1: Ура!

бдительность вы утратили, позабыли вы голос матушки, получились обознатушки, допустили вы упущение.

Вы слушаете «Детский канал».

0: мальчиков ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты.
0: А ну-ка, давай-ка, признательный
1: ради. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет.

произойдут передряги, погони, драки, кровь, убийство и обман. Из-за клочка вот этой вот бумаги на ней изображен какой-то план. Всему виною деньги, деньги, все зло от них, мне век их не видать. За мной пришли. Спасибо за внимание. Сейчас, должно быть, будут убивать.

0: Такая всякая
1: сбежала из дворца.
0: Такая всякая
1: пространство отца.
0: Отца.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Ни за что на свете кашу есть не стану.
2: Ненавижу творог, не люблю сметану. Дайте нам на завтрак

0: Говорю вам прямо и вполне серьезно. Нам нужны конфеты для работы мозга.
1: Съешь кило кис-киса.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Пускай ветра буянят, шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

Где? Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой.

пам-пам и друга не бросит нигде. Не требую награды, почета не хочу, скажите.

0: horrible, wasn't it?
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Бабы-дуба, бабы-дуба, подрапа.
2: Твой голос на маме совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
1: Вас поила я, поила молоком, а теперь мой голос даже не знаком. Бабы-дуба, бабы-дуба, подрапа.
2: Твой голос на маме совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
1: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрипшая слегка.

0: И я лично бросил, не курю. Я бодрый, полон сил. Родной Минздрав благодарю, что он предупредил.
1: Курильщик, извини меня за грустный каламбур. Курению сны лишнего дня.

0: спросите, мы ответим.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. А любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к

он резвый паренек, резвый Робин, шустрый Робин, беспокойный паренек, резвый шустрый Робин. Немало ждет его обид, но сердцем все он победит. Парнишка будет знаменит, семью прославит Робин. Был он резвый паренек, резвый Робин.

Один серый, другой белый гуси, мои гуси. Один серый, другой белый.

даже если вдруг забыли. Вы в автобусе, котят, вам котят в бюро находок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

тарам-тарара, всем давно вставать пора. Тра-та-та-та, та-та, та-та-та-та. Трам-тарарам, трам-тарарам, всем давно вставать пора. Эй, просыпайтесь, звери и птицы, солнце на небо уже взобралось. Нужно попрыгать, нужно умыться, чтоб веселее жилось. Тра-та-та-та. Нужно попрыгать, нужно умыться, чтоб веселее жилось. Я барабанщик, зорю играю, я барабанщик в этом лесу. Всех разбужу я и напугаю волка и злую лису. Тра.

0: Ишь, как выводят шельмы.
1: И папа, ну какой у вас дурной вкус? Это ж Ванька из слободки горло дерет.
2: О, заслушался старый пень, напушал дыму с кровопивцами.

слушаете «Детский канал».

0: Вы слушаете детский канал.
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

0: Секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам

болоте нахлебается воды. Это шхуна и в болоте нахлебается воды. Поняли?

0: Да.
1: А как зовут его?
0: Бим-бом.
1: Фамилия?
0: Тик-так. Тик-так.
1: Бим-бом.
0: Тик-так.
1: Бим-бом. Куда идешь ты? Ну?
0: Иду я вечером туда, туда, где был я днем.
2: Веселый гном порой грустит, считая нам года.
1: Когда он спит? Когда он спит?
0: Не спит он никогда. Тик-так.
1: Бим-бом.
0: Тик-так.
1: Бим-бом.
0: Я никогда не сплю.
1: А почему не спишь ты? Ну?
0: А просто не люблю. Боюсь проспать я первый гром. Боюсь проспать весну.
2: Усни, малыш, мой милый гном, тебя я заменю.
0: Тик-так,
1: бим-бом.
0: Тик-так,
1: бим-бом.
0: Я никогда не сплю.
1: А почему не спишь ты, гном?

живем. Между прочим, это мы переживем. В небесах высоко ярко солнце светит. Да чего ж хорошо.

0: yes. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes!
1: Руки моей железной
0: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем кати, вынос, левей вала. Аню, как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Летим!

0: Все голубой.
1: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
0: Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками.
1: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: По дороге с облаками. По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: Дороги.
2: Как добрые руки.
1: Как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
1: С друзьями намного шагать веселей.
0: Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками.
1: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: По дороге с облаками. По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: дорога. Дорога похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда,
1: всегда интересно и даже не тесно.
0: На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся.

там, в опилке. Пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотя там и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пу-рум-пу-пу-пу-рум-пу. Трам-пам-па. Пум-пу-рум-пу-пу-рум-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пу-рум-пум-пум. Это же неспроста.

Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой.

0: а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаете?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой сказки

0: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
1: Вы слушаете детский

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

кота. Я из тех дальних мест, где верблюды окрест караванами чинно бредут. Лицо там с утра обжигают ветра, зной пустыни они несут. Солнце с запада там побежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай, на ковре ты вор

встрече сразу лапу подает тебе.

Вы слушаете детский канал.

лежит грусть, пусть на сердце не лежит мне, все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу.

бежит грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу-качу, куда хочу, качу-качу, куда хочу.

0: был пиратом жадный Билли. Правда, Билли не любили.
1: Ни матросы, ни пираты, ни детишки, ни родня.
0: Да, и не мог умереть Билли аппетиты крокодилии.
2: И чтоб Билли не побили, просто не было ни дня.

0: все, и нету Билла. Жадность Билла погубила.
1: Он лежит на дне изыла, в жизни мало что успел.
2: Жадность хуже, чем холера, жадность губит хлебу сера.
0: Повторяйте с нами, сэры, этой песенки припев.
3: Раз, два, три.

0: подвоха.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Жадность — это плохо.
2: Жадность — это плохо.
3: Жадность, я бы сказал, очень плохо.
0: Да-да-да-да.
4: Вы слушаете «Детский канал».

Санселита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма.

0: девочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.

с пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть всему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Я с детства был послушным ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. В бою о личной шкуре не будет думать ури. Хозяину в угоду пойду в огонь и в воду. Всегда для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Бывает, я бунтую и шефа критикую. Я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь. Нет, для меня слово шефа закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном...

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

Поздравит ты, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению,

0: Я денежный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, ес!
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем макати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Oh, yes.

том. Между прочим, это мы переживем. В небесах высоко ярко солнце светит. Да чего ж хорошо.

0: уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Вжик, вжик. Уноси готовенького. Вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов вся честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам верши святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, оп! Уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, оп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи-ка, довенького! Цик-цик-цик-пау! Кто

0: секрет-то вовсе нет. Скучают все на свете.
1: Но почему?

небес. Но бросаются к нам, если нас обижают, к нам на помощь бросаются даже с небес. Под грустное мычание, под бодрое рыча,

крылья серы, будете вы серы, и не мил вам будет утром белый свет. Будет враг доволен, ты уже не воин, если пляшут в пальцах шпага и мушкет.

Ой, какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

людям помогая, лишь тратить время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк. Как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, лишь тратить время зря. Хорошими делами прославиться нельзя.

0: Все оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: Вы слушаете детский канал.
0: А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то

помянил. Что было вчера, то забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям, никому не узнать меня.

вокруг. От чего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, от чего нам так давно не везет? Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет. Дал поэт на обед басню соловью, а факир отогрел на груди змею. И Макар никуда не гонял телят, льется с гуся вода, все идет не в лад. Отчего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, отчего нам так давно не везет? Аба! Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет.

календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Я единственный на востоке. Кубсум городу, кубсум городу. Кто дает волшебства уроки? Чах-бах-чуровах, чах-бах-чуровах. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. Волшеб...

дрожите от восхищения. Бэй, бэй, чулимбэй, бэй, бэй, чулимбэй. Как начну свои превращения. Шу-фу, бабалуп, шу-фу, бабалуп. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана.

шаровый, шипы шаровый. Я вино превращаю в воду. Рок-шок-порошок, рок-шок-порошок. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана.

0: Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой,
1: а может, это дворник был.

0: может, и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может, и на страуса. А может, и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой

0: стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз.
1: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец.
2: Бегать, скакать,
3: кувыркаться
1: каждый обязан уметь, нужно лишь только собраться.

босиком по земле прошел, клены по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты,

радостью своей, рассыпая смех звучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно.

я весь день сижу на крутом бережку, высоко плывут

солнце золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит, надо мной жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу.

не знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету. Качу, качу, куда хочу. Качу, качу, куда хочу.

скучно и грустно, и некому руку пожать. Лучше быть одноногим, чем быть одиноким.

Есть у меня теперь сынок. Я буду с ним не очень строг. Он из полена вдруг возник, великий юный озорник, таких, как он, повсюду ждут, скажите, как его зовут?

0: Вы слушаете детский канал.
1: Мальчик стричься не желает.
2: Мальчик с кресла уползает.
1: Он в мужском и женском зале весь паркет слезами залил.
3: А волосы растут.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Ай-яй-яй-яй-яй.

0: пропала.
1: И мальчишку стричь не стало.
0: Год прошел, другой проходит, мальчик стричься не приходит.
1: А волосы растут.
0: А волосы растут.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отрастают, отрастают. Их в косички заплетают.

0: ой-ой-ой.
1: Мальчик в платьице гулял,
0: мальчик девочкой стал.
1: И теперь он с мамой ходит завиваться в женский зал. А волосы растут, а волосы.

Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд, игрушки я беру.

я летом у ребят не видел наяву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки детворы.

любви в волшебном ящичке, расти в нем с каждым днем, в нем время настоящее.

0: острова, мы острова, гроза! Нас каждый здесь до ужаса боится! Горят! Горят у нас во тьме глаза! Эй, уходи с дороги, зверь, птица! Не попадайся лучше на зубок! Зубок у нас заточен, цепь хватит! А попадешься жизни краток срок! Сожрем момент, такой у нас порядок!
1: Вы слушаете детский канал.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Детям группы мне послушным место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
2: Надоело! Поучают, надоело! Поучают!
3: Поучают!
2: Поучайте лучше ваших поучат!
1: Ой, глупы, как пробки дети! Их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, и мне вырваться назад.
2: Надоело! Поучают, надоело! Поучают!
3: Поучаем!
2: Поучайте лучше ваших поучат!

Если ты настоящий порядочный волк, даже если вся шкура в заплатах, и в глазах не погасла кровавая месть, и природная злость у тебя еще есть, то врагов своих заклятых ты с честью должен съесть, съесть, съесть, съесть. Точи, точи, зубища, клычища, точи. Гляди, идет добыча, хватай и тащи. Кому кушать сено, травку щипать, а наше волчье дело тащить и хватать, тащить и хватать, тащить и хватать.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке,

Я поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке.

как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа сквозь

0: не хочу. Я уважаю пирата.
1: А я уважаю кота.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю котов.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю...
0: Он готов.
2: Вы слушаете детские каналы.

0: слушаете детский канал.
1: Известно в мире нашем есть

такое. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает.

0: погоди!
1: Вы слушаете детский канал.
2: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться.

наши настоящие, красивые, блестящие, и хочется к тому же скорей пройти по лужам.

чувство юмора терять. Даже если вдруг забыли, вы в автобусе котят, вам котят в бюро находок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

0: что отсюда вытекает. Арифметики почет? Не хочу!
1: Не хочу! В школе учат, учат. Еще тут сказки навалились.

все-таки делать то, лучше все-таки делать то, что ты делать, мастер.

0: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
1: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
2: В небе солнышко горит, солнце снег.

Бедняжка, школа опасна!

лице, и было мне теснее все и уже. Я рос и рос, со мной вопрос: а что же там, что же там, что же там, что же снаружи?

0: Праздничная елочка, праздничный час. Каждый иголочкой радует нас. Радует нас.
1: Вы слушаете детские

ресторан в опилки. Пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу. Трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.

0: человек.
1: До чего дошел прогресс?
0: Было времени в обрез.
1: А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабытой хлопоты остановлен бег.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Эх, я готов.

0: зовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гадость.
1: И я, сеньор.
0: Их, я готов на гадость.
1: А я, сеньор.
0: Ох, я готов на гадость.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости, но лишь бы все захапать к своей великой радости, к своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться, хоть чуточку приблизиться.
1: Эх, вашу прекрасную бороду.

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.

0: Человек собаки друг.
1: Человек собаки друг.
0: Это знают все вокруг.
1: Это знают все вокруг.
0: Понятно всем, как дважды два.
1: Нет добрее существа.
0: Лапу первым подает.
1: Лапу первым подает.
0: Волю нервам не дает.
1: Волю нервам не дает.
0: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: девушек ноль внимания. Вот это воспитание.
1: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
2: Который можно положить в такой подходящий шарик.
3: Приятно другу подарить горшочек.
2: Нет, шарик.
3: В день рождения. И я.
2: И я.
4: И я того же мнения.
2: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
5: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо!
1: Как хорошо!
2: Какое совпадение!
0: Нашелся к шарику горшок!
3: А хвост ко дню рождения!
2: Я того же мнения!
0: Приятно, что и говорить!
2: Подарки в день рождения!
1: Но другу радость подарить!
3: Приятнее без сомнения!
0: И я!
2: И я того же мнения!
0: И я!
2: Того же мнения!
4: Очень многие думают, что они умеют летать. Очень многие ласточки, лебеди очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет — это летание лошади, нелетных животных летание.

гулять, а нам говорят, что катит. Короче, не потянулся. А я говорю вам, хватит. Устал я от этой обузы.

давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку.

по утрам не ждет меня работа. Я давно на пенсии сижу, очень мне пославиться охота. Только как ума не приложу, ну разве это много? Хочу, чтоб мой портрет застенчиво и строго

меня в порядке. Чувствую себя я молодой и прохожих в качестве зарядки. Из окна люблю облить водой. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет.

залита аллея. Выхожу с рогаткой на простор. Все скамейки перемажу клеем, а потом махну через забор. Ну, раз это много, хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет.

остаться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете.

что были потеряны дети. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете, плохо на свете. Жить одному, жить одному, жить одному. Помню, помню, помню, помню. Птицами считают только тех, которые летают. Только тех, которые летают. Птицами, птицами, птицами считают. Птицами, птицами, птицами считают. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете, плохо на свете. Жить одному, жить одному, жить одному. Знаю, знаю, знаю, знаю. Птичек узнают. Потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами, птицами всюду признают. Птицами, птицами всюду признают. Надо в дорогу, мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете, плохо на свете. Жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички. Песенки поют. Птички, птички, ох, птички, птички. Даже гнезда вьют. Птички, птички, песенки поют. Гнезда вьют, гнезда вьют. Даже гнезда вьют. Гнезда вьют, гнезда вьют. Даже гнезда вьют. Надо в дорогу, мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете, плохо на свете. Жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички. Кто ж такие птички? Те, которые несут яички. А! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Если ты знаешь, что ты за птица, это тебе всегда пригодится. А почему? А потому. Это понятно тебе самому, тебе самому, тебе самому. Знаю, знаю, знаю, знаю. Птицами зовут, которые летают, которые поют, несут яички, гнезда бьют. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этих самых, вот этих самых, которые птицами, птицами, птицами зовут. Птицами, птицами, птицами зовут.

и дождинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, и смешинки, и слезинки.

0: песню делим честно пополам, пополам, пополам, лам, лам.
1: Вы слушаете детский канал.
2: У Пегги старый жил козел, он бородой дорожки мел. Ох, до чего ж умен козел! Спляшем, Пегги, спляшем!

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Вы слушаете детский канал.
2: Что такое СОС по морскому СОС? Должен четко и всегда знать любой матрос.
3: Это точно, капитан, можно отвечать. Я на

0: И спасали вас друзья.
1: Да, в жестокий шквал друг шпаргалочку бросал и меня спасал.
0: Что я слышу, стыд и срам, вам старпом разнос, вам экзамен не

0: любил, и я дедушку любил.
1: В небе солнышко горит,

0: Смеется мне Пресли.
1: Царь, ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, да? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит.
0: Так, понятно. Эй, стража, отрубите-ка ему голову. Тунеядец.
2: Ага, это можно.

Мы не сторонники разбоя. На Загину не нужен нос. Ему под

0: Давайте, подпевайте. Только чур не сгоряча.
1: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю окончания.

0: Я и старый мой приятель вам частушки пропоем. Да я начну, а он похватит. Ох, я о том, а я о сём. Бары-бары, ростобары, да не караю ни двора.
1: Не гавайские гитары, эх, превратили в балала.
0: Помню, как на фестивале мы в былые времена с Фуксом приз завоевали.
1: Эх, что-то не припомина.
2: Вот она.
3: Да где?
2: Да вот она.
3: Да где?
2: Да вот она.
3: Дичи резерв, купе форлантяла труба точизо.
2: Ладене.
0: А чистушь, право слово, да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы? Ох, я смеюсь, как сумасшедший.

0: ты чучело-мяучело!
1: Ах ты чучело-мяучело!
2: Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!

бдительность вы утратили, позабыли вы голос матушки, получились обознатушки, допустили вы упущение.

0: мальчиков ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты.
0: А ну-ка, давай-ка, присадины, ради.
1: Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет.

0: что на свете кашу есть не стану.
1: Ненавижу творог, не люблю сметану. Дайте нам на завтрак банан.

0: Говорю вам прямо и вполне серьезно. Нам нужны конфеты для работы мозга.
1: Съешь кило кис-киса.

Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

Где? Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога.

пам-пам и друга не бросит нигде. Не требую награды, почета не хочу, скажите.

0: horrible, wasn't it?
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрен слегка.

0: спросите, мы ответим.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам...

Был он резвый паренек, резвый Робин, шустрый Робин, беспокойный паренек, резвый шустрый Робин. Немало ждет его обид, но сердцем все он победит. Парнишка будет знаменит, семью прославит Робин. Был

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый.

0: скажем, если вдруг забыли. Вы в автобусе, котят, вам котят в бюро находок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Всех разбужу я и напугаю волка и злую лису.